0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
16: Гиплеер Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза Радиосы.
5: Эво Ифонетис Тюркия. Олди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарре Диамурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turquie.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Под небом Анатолии» и «Тем временем в России».

И в начале коротко о событиях дня. Национальная разведывательная организация Тюркии в результате операции, проведенной в Сирии, задержала и доставила в Тюркию 10 членов ДАИШ. Страны Евросоюза начали процедуру расширения санкционного режима против Ирана из-за блокировки Ормузского пролива. Сегодня утром произошел взрыв на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шанси на севере Китая. По предварительным данным, из 247 рабочих шахты погибли 82 человека. Италия, Франция, Великобритания и Германия выступили совместным заявлением, в котором осудили насилие со стороны израильских поселенцев на Западном берегу и потребовали от Израиля прекратить расширение поселений. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бекаи заявил, что переговоры с США ведутся вокруг разногласий, возникших в связи с действиями США против Ирана. Он отметил, что переговорный процесс продолжается и что они еще не достигли точки, близкой к соглашению. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Национальная разведывательная организация Тюркия МИД провела операцию против ДАИШ на территории Сирии. Как сообщают источники в службах безопасности Тюркии, в результате операции, проведенной МИД в Сирии в координации с сирийской разведывательной службой, были задержаны и доставлены в Тюркию 10 членов ДАИШ, разыскиваемых по красным уведомлениям Интерпола. В результате совместных действий МИД и Управления по борьбе с терроризмом Главного управления безопасности 9 из 10 членов ДАИШ были арестованы. Срок содержания под стражей еще одного был продлен. Один из задержанных связан с нападением на железнодорожный вокзал Анкары. В результате разведывательной деятельности МИД были установлены личности лиц турецкого происхождения, которые уехали из Тюркии в Сирию, чтобы присоединиться к террористической организации ДАИШ. Было установлено, что эти лица действовали внутри структуры ДАИШ и были причастны к многочисленным террористическим актам, совершенным в Тюркии в прошлом. Наряду с этим стало известно, что один из 10 захваченных террористов ДАИШ связан с организаторами нападения на железнодорожный вокзал Анкары, в результате которого погибли 109 человек. В своих показаниях полиции 10 террористов ДАИШ предоставили информацию об инструкциях по действиям, данным им со стороны организации, военной и религиозной подготовке, которую они прошли в ДАИШ, и пропагандистской деятельностью, которую они осуществляли от имени этой организации. Страны Евросоюза начали процедуру расширения санкционного режима против Ирана из-за блокировки Ормузского пролива. В ЕС заявили, что действия Тегерана противоречат международному праву и подрывают свободу судоходства. Европейский совет сообщил, что государства Союза сделали технический шаг для расширения действующего санкционного механизма. Это позволит вводить дополнительные ограничения против лиц и структур, связанных с блокировкой пролива. Новые меры могут включать запрет на въезд и заморозку активов. Также гражданам и компаниям ЕС запретят предоставлять финансовые средства и экономические ресурсы тем, кто попадет под санкции. Имена возможных фигурантов санкционного списка пока не раскрываются. Ранее санкции Евросоюза против Ирана касались поддержки России в конфликте в Украине, сотрудничества с вооруженными группировками на Ближнем Востоке, а также нарушений прав человека. После начала войны и фактического закрытия Ормузского пролива, через который обычно проходит около пятой части мировой нефти, мировые энергетические рынки столкнулись с резким ростом цен. Госдепартамент США заявил, что исключение спецдокладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанеза из санкционного списка не означает изменения американской политики. В Вашингтоне подчеркнули, что решение носит временный характер и связано с судебным постановлением. В Госдепе сообщили, что администрация Дональда Трампа уже подала апелляцию на решение суда. Ранее федеральный судья временно заблокировал санкции против Альбанеза, заявив, что администрация, вероятно, нарушила ее право на свободу слова после критики военных преступлений Израиля в Палестине. США ввели санкции против Франчески Альбанезе в июне 2025 года. В Вашингтоне утверждали, что спецдокладчик ООН пыталась добиться действия международного

Сегодня утром произошел взрыв на угольной шахте в уезде Цинъюань провинции Шанси на севере Китая. По предварительным данным, из 247 рабочих шахты погибли 82 человека. На данный момент ведутся работы по поиску рабочих, заблокированных под завалами. Есть опасения, что число погибших может возрасти. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился о проведении оперативных поисково-спасательных операций и оказании медицинской помощи пострадавшим. Он призвал к надлежащему проведению спасательных работ и потребовал всестороннего расследования причин взрыва и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом. Председатель КНР подчеркнул, что все местные органы власти и соответствующие структуры по всей стране должны извлечь уроки из инцидента и усилить меры безопасности на рабочих местах, подчеркнув необходимость выявления и снижения потенциальных рисков для предотвращения крупных аварий. Расследование инцидента продолжается. Италия, Франция, Великобритания и Германия выступили совместным заявлением, в котором осудили насилие со стороны израильских поселенцев на западном берегу реки Иордан и потребовали от Израиля прекратить расширение поселений. Четыре крупнейшие экономики Европы заявили, что уровень насилия против палестинцев со стороны незаконных поселенцев достиг беспрецедентных масштабов. В совместном заявлении страны призвали израильское правительство прекратить расширение поселений и административных полномочий, обеспечить ответственность за насилие поселенцев и расследовать обвинения в адрес израильских военных. Европейские государства также предупредили строительные компании о недопустимости участия в тендерах на строительство в поселениях на западном берегу реки Иордан. Отдельно в заявлении упоминается планируемое Израилем строительство в районе И-1 к востоку от Иерусалима. По мнению авторов заявления, реализация проекта разделит палестинские территории на две части и станет серьезным нарушением правовых норм. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаиль Бекаи заявил, что переговоры с США ведутся вокруг разногласий, возникших в связи с действиями США против Ирана. Он отметил, что переговорный процесс США продолжается и что они еще не достигли точки, близкой к соглашению. Говоря о глубоких разногласиях между его страной и США, он сказал: «Нельзя сказать, что мы достигнем окончательного решения за несколько визитов, несколько недель или несколько месяцев переговоров». По словам Бекаи, дипломатия требует времени, и для ее продвижения необходимо использовать любую возможность. Он напомнил, что в настоящее время основное внимание на переговорах уделяется прекращению войны, а ядерные вопросы на данном этапе не рассматриваются. Указав на чрезвычайную важность прекращения войны на всех фронтах в регионе, включая Ливан, Бекаи сказал, что Ормузский пролив и морская блокада, введенная США, все еще находятся на стадии обсуждения. Он указал, что обсуждение вопроса обогащенного урана на переговорах не приведет к разрешению конфликта. «Причина совершенно ясна. Мы уже проходили этот путь, и разногласия были настолько велики, что мы не смогли достичь соглашения. Другая сторона переговоров из-за своих необоснованных требований в конечном итоге привела к краху переговоров и атаковала Иран», – указал он. Бекаи добавил, что США выдвигают чрезмерные требования и используют любую возможность, чтобы их озвучить. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья обвинил госсекретаря США Марко Рубио в попытке спровоцировать военную эскалацию. Госсекретарь США снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к пролитию кубинской и американской крови, написал Родригес Парилья в социальной сети X. Заявление главы кубинского МИД прозвучало после слов Рубио о том, что Куба якобы представляет угрозу национальной безопасности для США. Родригес Парилья отверг эти обвинения, заявив, что Куба никогда не представляла угрозы для Соединенных Штатов. По его словам, именно американское правительство жестоко и систематически действует против кубинского народа. Министр также обвинил Вашингтон в попытках вызвать отчаяние среди населения и обрушить экономику Кубы путем запрета на импорт топлива и усиления экстерриториального характера блокады. Кроме того, Родригес Парилья раскритиковал включение Кубы в американский список государств-спонсоров терроризма. Он заявил, что США десятилетиями позволяли организовывать и осуществлять терроризм.

0: террористические действия против Кубы со своей территории, а также предоставляли убежище людям, которых Гавана считает террористами. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган в сообщении на своей странице в социальной сети N-Social поздравил футбольный клуб Трабзонспор с победой в финале Кубка Тюркии «Зираат-2026». От всей души поздравляю Трабзонспор, который пополнил свою коллекцию трофеев еще одним трофеем – Кубком Тюркии «Зираат-2026». Всю его общину, болельщиков и всех моих братьев и сестер из Трабзона. Напомним, что футбольный клуб Трабзонспор обыграл Конья-Спор со счетом 2-1 в финальном матче Кубка, который состоялся вчера в Анталье. Дорогие друзья, это были новости.
1: Под небом Анатолии.

Анатолия XIII века была областью применения астрономических знаний. Они не оставались только на пергаментах. С одной стороны, они были высечены на массивных камнях, а с другой оживляли самые сложные механизмы в истории. В тот период небо Анатолии говорило на двух разных диалектах. С одной стороны, теоретические знания трансформировались в механические конструкции во дворцах Диарбакыра. С другой стороны, массивные камни Ахлата безмолвно отражали небесный порядок на земле. Один язык отражал движение, другой – неподвижность. Однако оба служили одной общей цели – сделать вселенский порядок видимым на земле. В Диарбакыре, во дворце Артуклу, теоретические знания находят применение на практике. В своей работе «Аль-Джами Байна Аль-Ильм ва Аль-Амаль», завершенной в 1206 году, инженер Аль-Джазари оживляет астрономические таблицы, изучаемые в медресе, с помощью механических фигур. Его знаменитые слоновые часы – это гораздо больше, чем просто обычные часы. Это миниатюрная модель Вселенной. Слон в центре часов символизирует власть. Феникс на его спине представляет небо и цикличность времени. Однако истинный астрономический гений кроется в механизме в верхней части часов. Здесь лунный шар с механической точностью на мгновение отображает фазы Луны от новолуния до полнолуния. Циферблат, показывающий положение Солнца, переносит эти огромные часы с неба в дворцовый сад. Когда писец на спине слона поворачивается и отмечает время, безупречное круговое движение небесных сфер становится физической реальностью. 50 различных механических устройств Аль-Джазари – водяные часы, теневые часы и автоматы, показывающие фазы Луны – вводят астрономию в повседневную жизнь в виде механизмов, показывающих время. В том же столетии в городе Ахлат в Восточной Анатолии это знание было увековечено на совершенно другом языке, высеченном в камне. Сельджукское кладбище Ахлата с его монументальными надгробиями высотой в 4 метра представляет собой каменную библиотеку неба. Одним из самых поразительных элементов на поверхности этих камней является тюркский календарь с 12 животными. Эта древняя система времени, привнесенная из Центральной Азии, сохраняет в тишине гробницы небесное соответствие каждого года с его символами, варьирующимися от крысы до дракона, от птицы до леопарда. Эти 12 животных напрямую связаны с 12 знаками зодиака на небе, и каждый мотив является земной подписью небесного цикла. Мотив дракона, в частности, появляется на этих камнях как космический узел. Помимо того, что дракон является мифологическим защитником, он представляет собой узловые точки, где орбита Луны пересекается с орбитой Солнца в традиционной астрономии, то есть критические координаты, где происходят затмения. Эти математические точки, которые астрономы называют головой и хвостом дракона, тщательно вырезаны на камне мастерами Ахлата. В некоторых камнях этот символизм еще глубже. Так, здесь указание на созвездие дракона, которое непрестанно вращается вокруг северного полюса на небе. Использование Тубана, самой яркой звезды этого созвездия в качестве полярной звезды, в древности доказывает глубину астрономических знаний, которыми обладали создатели этих камней. Здесь смерть – это не земной конец, это включение в вечный и круговой цикл неба. Аль-Джазари и Ахлат представляют два разных подхода одной и той же эпохи. Один использует движение в дизайне, другой – неподвижность в камне. Один планирует измерять время, другой указывает на бесконечность. Но оба являются выражением небесного знания. В Анатолии XIII века астрономические знания перестали быть просто областью вычислений.
Это были знания, которые можно было проектировать и высекать в камне. В Диарбакыре инженер на этой основе создал механизмы. В Ахлате в камне был высечен цикл движения небесных тел. Оба были выражением одного и того же знания на разных языках. Теоретические знания трансформировались в инженерные изобретения и находили выражение в камне. Анатолия была местом сосуществования обоих способов отражения астрономических знаний. Под небом Анатолия.

Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучала песня «Изги» под названием «Себибом», а сейчас вы услышите еще одну композицию. Ее исполняет одна из самых популярных турецких певиц Сезен Аксу. Называется она «Ахтымо».

Москву и Подмосковье атаковали больше 130 дронов, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Как пишут российские СМИ, это была одна из наиболее массированных атак беспилотников с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Взрывы раздавались в ряде городов. Россияне жалуются на пожары. Сообщается о вероятном поражении московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт Шереметьево. Российское ПВО сбивало многие дроны на подлетах. Некоторые подбитые беспилотники врезались в жилые дома. Местные власти уже заявили о погибших и раненых. В Московской области, по данным властей, погибли 3 человека, один в Химках и 2 в Мытищах, где беспилотник попал в строящийся дом. В Москве, по данным мэра Сергея Собянина, пострадали 12 человек. В Зеленограде, это часть Москвы, под удар попал технопарк «Элма», следует из анализа «Астра». Кроме того, была атакована Солнечногорская нефтеналивная станция в Подмосковье, которая входит в систему магистральных нефтепроводов региона. По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 556 украинских беспилотников, в том числе около 120 над московским регионом.

Ядерное оружие – краеугольный камень национальной безопасности России. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Именно ядерное оружие защищает Россию от угроз ее существованию, подчеркнул представитель Кремля. Ядерной державе нельзя угрожать ее существованию. Вот это даст возможность нам быть в этом уверенным. И это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный

и камень нашей национальной безопасности, сказал Дмитрий Песков, ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев, доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края. Президент Путин назвал это большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности России. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство, заявил глава государства. Президент России Владимир Путин близок к Европе, насколько близка телефонная трубка, заявил Дмитрий Песков. Вот эти рассуждения, они где-то в воздухе, но Путин для них близок ровно настолько, насколько близка телефонная трубка, сказал пресс-секретарь российского лидера. Он также назвал большим сдвигом активное обсуждение переговоров с Россией в Европе. Дмитрий Песков подчеркнул, что это отвечает российским интересам. Вот это активное обсуждение этой темы – сдвиг о том, что когда-то нам, когда придется с русскими говорить, это хорошо, сказал он. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия не была инициатором прекращения диалога с Европой, и сейчас Москва заинтересована в попытках выстроить их заново. Ранее президент Финляндии Александр Стуб заявил, что призывает лидеров ЕС определиться с форматом диалога с Россией. По его словам, европейским лидерам надо решить, кто, как, где и когда начнет контакты с Москвой. Обещавший позвонить президенту Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона, заявил также Песков. Он напомнил о регулярных заявлениях главы французского государства про планы связаться с Путиным. Ранее слова президента Франции также прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, назвав намерения Макрона несерьезными.

Одна ночь изменила судьбу целого народа. 18 мая 1944 года – день, который изменил судьбу каждого крымского татарина в Крыму и за его пределами. На рассвете в двери крымских татар постучались офицеры НКВД, обвинили целый народ в предательстве, приказали собрать вещи и покинуть свои дома. Долгие месяцы старики, женщины и дети провели в вагонах для скота и уезжали все дальше от родного Крыма, пока крымско-татарские солдаты боролись с нацизмом в Европе. Эту дорогу не смогли пережить около 20% из более 200 тысяч депортированных, а всего на чужбине погибло около половины народа. Лишь в 1967 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ, который частично снимал обвинения с крымских татар, но не позволял вернуться на родину. В 1989 году Верховный Совет СССР официально признал депортацию крымских татар незаконной и преступной. После этого крымским татарам фактически разрешили массово возвращаться в Крым, хотя процесс сопровождался большими трудностями, нехваткой жилья, сопротивлением местных властей и отсутствием полноценного механизма восстановления прав.

И в завершение передачи коротко об основных событиях дня. Национальная разведывательная организация «Тюркия» МИД провела операцию против Даиш на территории Сирии. Как сообщают источники в службах безопасности Тюркии, в результате операции были задержаны и доставлены в Тюркию 10 членов Даиш, разыскиваемых по красным уведомлениям Интерпола. Страны Евросоюза начали процедуру расширения санкционного режима против Ирана из-за блокировки Ормузского пролива. Сегодня утром произошел взрыв на угольной шахте в уезде Цинъюань провинции Шанси на севере Китая. По предварительным данным, из 247 рабочих шахты погибли 82 человека. Италия, Франция, Великобритания и Германия выступили совместным заявлением, в котором осудили насилие со стороны израильских поселенцев на западном берегу реки Иордан и потребовали от Израиля прекратить расширение поселений. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бекаи заявил, что переговоры с США ведутся вокруг разногласий, возникших в связи с действиями США против Ирана. Он отметил, что переговорный процесс США продолжается и что они еще не достигли точки, близкой к соглашению. Дорогие друзья, на этом наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеер Тюркияның пети радиофи.
7: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
12: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарри би амурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوڤدی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Пампо Дентай.
10: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия гаг радио да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садгури.
15: Айч, радио, воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е, садай Тюркия.
19: Аңлават кынала Тюркия овоза радиосы.
10: Эдо и фонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарри диамурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangya radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петершия Радио Садбури, Туркия Схма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Диплеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар реди амурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитлер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
12: Гидарре би амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efirde Turkia ovoz radio.
3: It Turkia hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
13: Да, да, Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция уни радиосо.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
7: Гитлер Турция нын фети радиосы.
8: Е садай Турция.